0: We're doing work.
1: This is
2: what? Live from the MIA.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».